0: преди такой.
1: С моедини с пресплачним ямством за рабли на возила.
0: 24 месеца умирал то и ето.